Время с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl стоит того!

0: cenu. Paskat, 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow vispār €89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук €79. Lidl стоит того.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания. We'll be right back.

0: Снова в ритме, с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl 100.

познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.

хочешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Звездный дайджест.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП 20.
3: Это ТОП 20.
2: Место номер 20. 20-е.

Чили артисты в соцсетях. Слава Скрипка и группа Чили выпускают «Ежика» — совместную историю, в которой встречаются два узнаваемых мира и два голоса, которые невозможно перепутать. Напомним, в сентябре 2025 года завирусившийся в сети трек «Слава Скрипка Бобр» стал саундтреком к новой серии анимационного ситкома «Простоквашино». Состоялась премьера

0: ceļa pēdējās dēļas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna lokas pavers kā kristāla prieškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēļa sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
1: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Осторожно, горит!
6: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 eiro. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīrs Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
10: All-time favorites.

Сингл захватывает с первых секунд и задает настроение, в котором хочется отпустить контроль и отдаться магнетическим ритмам. Текст трека сдержан, главное в нем образ девушки одновременно притягательной и холодной. Снаружи она выглядит мягкой, как шелк, но внутри у нее бескомпромиссный характер. Прошло 20 лет с тех пор, как Эми Уайнхаус превратила разбитое сердце, саморазрушение и беспощадную откровенность в один из главных альбомов 21 века.

успехом. Треки дают время подумать о вечном и немного отдохнуть. Нечастый случай для Иманбека, приучившего слушателей к энергичной и напористой музыке, но всегда готового к экспериментам и изменениям в собственном звучании. No Matter What выходит на лейбле Effective Records. Также состоялся релиз альбома Surface Miss Frankie Pulitzer. В трио Surface входят инспекция Джек из Wu-Tang Clan и бостонские рэперы 7L и Esoteric. А под псевдонимом Фрэнки Пулитцер скрывается актер Том Харди в амплуа рэпера. В июне текущего года проект представил дебютный сингл Brothers Grimm, а в записи всех 15 треков приняли участие также бас.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест». Еще немного новостей из мира кинематографа. Режиссер Вуди Аллен готовится к съемкам своего 51-го фильма этой осенью в Испании. Такой информацией делится издание «Эль Мундо». У ленты пока нет официального названия.

Великая ирония выходила в 2023 году. Премьера прошла на Венецианском кинофестивале вне конкурса. Драмеди, полностью снятая на французском языке, получила радушный прием у критиков. Ромком «Интуиция» получит новый

Instagram.com. Детали сюжета новой интуиции не уточняются. В свою очередь, актер Джош Бролин сообщил об усиленной разработке третьей части экшн-триллера «Убийца». По словам Бролина, триквел точно случится, а съемки фильма начнутся скоро. Оригинального «Убийцу» в 2015 году поставил Дени Вильнёв. По сюжету, сотрудница ФБР Кейт Мейсер в исполнении Эмили Блант ввязывается в войну с наркотрафиком и едва остается в живых. Фильм заработал

0: В отпуске снялась в боевике стрим-сервиса под названием «Снова в деле» с Джейми Фоксом. И на этом, друзья, с новостями из мира кинематографа у меня пока что все. Мы же с вами встретимся уже в следующем часу. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Кинолента. Кинолента. Топ-радио. Уикенд.

Светская хроника. Светская хроника. Еще раз приветствую всех настроенных на Топ-Радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Франциски. Это время света.

и специально обученную сотрудницу в гримерке, которая будет отпаривать костюмы и помогать переодеться в ходе выступления. В свою очередь, актриса Александра Бортич призналась, что взяла паузу в карьере из-за усталости. По словам Бортич, сейчас она восстанавливает свои ресурсы. Артистка отметила, что старается уделять время себе. Зарабатывать деньги, мне кажется, много ума не надо. Тем более, если ты известна и тебя много где зовут, то ты просто работаешь. Но я очень остро ощутила истощение эмоциональное, поделилась знаменитость. Бортич также рассказала, что посещает психолога. Она уверена, что...

слава в Лос-Анджелесе. Продюсер выручил за недвижимость в Голливуде 1 200 000 долларов. После сделки он перенес регистрацию своей траст-компании «Среда Глобал LLC» из Калифорнии во Флориду. Там артист снимает недвижимость за 30 000 долларов в месяц, сообщает Шот. Александр Цикало также подарил квартиру в Беверли-Хиллз жене Дарине

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. Septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done! 200 gramu – 8,99 €. Saules puķu eļļa – well done! 1 litrs – 1,59 €. Maximā. Lai nekā netrūktu!
1: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест. Вернемся к новостям светской жизни. Оливия Родриго тайно отправила поклоннице более $5000, чтобы помочь ей закончить университет.

Это мне рассказывать до окончания университета. Только после получения диплома Кози раскрыла историю и публично поблагодарила Родриго. Редкий экземпляр дебютного альбома норвежского дуэта Ройксоп неожиданно напомнил, что иногда обложка может стоить гораздо дороже пластинки внутри. Специальное издание Melody AM с оформлением Banksy ушло с аукциона за 3720 фунтов стерлингов, окончательно превратив электронную классику начала нулевых в предмет охоты коллекционеров современного искусства. История этой версии альбома началась еще

Вместе впервые были замечены вместе в начале 2025 года на ужине в Риме. Однако в июне 2025 TMZ сообщила, что они расстались после нескольких месяцев отношений. Точно неизвестно, когда именно влюбленные помирились, но снова их сфотографировали вместе на показе мод в Нью-Йорке в феврале 2026-го. Ранее Пост Мэлон был помолвлен с Хисон Джейми Пак, матерью его дочери. Они расстались в 2022 году, вскоре после ее рождения.

0: 2020 году, прежде чем окончательно воссоединиться в 2025. Что же, наши сердечные поздравления и, разумеется, горько. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Не переключайтесь.
1: Светская хроника.

0: скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
1: Металлолом «Сталмет», сдавай, много денег выручай. Металлолом «Сталмет», сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.ЛВ». Номер разрешения лотереи

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-Радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Супермодель Джиджи Хадид.

0: ссоры, которая едва не закончилась расставанием. Знаменитость также поделилась, что подарила возлюбленному выпавший зуб его любимой собаки, который он начал носить после помолвки. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Светская хроника. Светская хроника.

тебе с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: Radio. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете топ-радио, это «Звездный дайджест», и у нас еще один блок светских новостей. Недавно скончавшийся

Тейлор Свифт пожертвовала 50 тысяч долларов отважной медсестре Эшли Тонтон, сбитой машиной во время спасения детей. Об этом сообщает Billboard. Многодетная мать получила опасные для жизни травмы, помогая незнакомым людям после автомобильной аварии на Рот-Айленде. В июле 42-летняя Тонтон, дипломированная медсестра, ехала со своей младшей дочерью, когда наткнулась на группу подростков, чей автомобиль из-за ливня перевернулся. Она остановилась, чтобы помочь им переместиться в безопасное место.

коллаборации запланировано еще несколько. Тейлор Свифт также оставила сообщение для Тонтон в комментариях на краудфандинговой платформе. Желаю вам скорейшего выздоровления и шлю любовь вашей семье, Тейлор. Рианна показала новую татуировку.

такую травму. Певица почти сразу переключилась с музыки на свою тогдашнюю челку, которую сегодня явно предпочла бы вычеркнуть из истории. Когда очередь дошла до Back for You образца 2022 года, ретроспектива окончательно превратилась в разбор причесок. Чарли пошутила, что Reading and Leeds каким-то образом собрал целую коллекцию ее худших стрижек и окрашиваний. Впрочем, драматизировать она не стала. Было

0: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Un kilograms cāļa kāju 2,69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kitī mēl. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Снова в ритме с новыми очками. В оптиках Vision Express скидка 40% на покупку. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

хочешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.